0: А, Б, С, Ч, Ч.
1: А, Б, С, Ч.
0: Д, Дж, Дж.
2: Д, Дж, Дж.
0: Ф, Г, Х, И, Я, К, Л, Л, М, Н, Н.
3: Ф, Г, Х, И, Я, К, Л, Л, М, Н, Н.
0: О, П, Р, С, Ш, Т, У, В, З, Ж.
3: О, П, Р. С, Ш, Т, У, В, З, Ж.
0: Что еще хочешь?
1: А, Б, Ц, Ч, Ч, Д.
4: Я говорю, промчаться годы, и сколько здесь невинно нас. Мы все сойдем под вечный свод. И чей-нибудь уж близок час.
5: Ah,